Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: DFM.
1: Радио DFM.
2: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 5 часов.
0: Radio DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море. С кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Welcome back, and right now...
4: А теперь тусовка.
3: On DFM.
4: DFM.
3: Потому что Радио DFM.
4: DFM.

0: пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Микстура Саймона.
2: Микстура Саймона.
3: И да, та самая рубрика, о которой поговорили только что, на свежий выпуск, когда Саймон мешает, я ему, знаете ли, не мешаю, потому что он занимается делом, готовит фирменный музыкальный коктейль, полезный для настроения. А какой тематике посвящен сегодня твой микс?
4: Сегодня для Дина Рода в моей микстуре K-pop микс, то есть Korean Pop Music. Поп-музыка из Южной Кореи. Очень популярное направление на сегодняшний день. Ты слушаешь K-pop?
3: Да, слушаю, но с этим жанром у меня отдельная история. Называли меня как-то так, как? Бывшие молодые люди. Кей-поп. Ну, я ж Катя.
4: А, Катя Поп.
3: И у меня явно выраженный, как ты любишь говорить, багажник.
4: Багажник, да. И когда кей-поп склоняется, то есть треки кей-поп. Попочка,
3: да,
4: понял.
3: Типа того.
4: Ну что ж, и история кей-попа началась еще в 92-м году.
3: Mm-hmm.
4: Да, с образованием.
3: Я думала, это молодой жанр.
4: Не-не, он давно уже, то есть, существует. Только недавно понаехал, как бы, в нашу страну. А так, то есть, история началась с образованием южнокорейского бойс-бенда под названием Seo Taiji and Boys. Позже один из участников открыл лейбл звукозаписи и агентство по поиску талантов. Именно это агентство сделало звездой Сай с его вирусным хитом «Oppa Gangnam Style». То есть это был первый кей-поп хит в истории.
3: Вау!
4: Да, ну мировой, конечно. То есть, а теперь давай послушаем мой кей-поп микс. Let's go!
0: DJ Simon.

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Все как блогер прописал.
2: Это рубрика, где мы рассказываем вам, друзья, что мы когда-то слышали от какого-то блогера или эксперта из своей ленты. Ну и обсуждаем это.
3: Сегодня обсуждаем интернет. Мы же там часто бываем. Я DJ MC Саймон. Везде найдите. А Катя, ты кто у нас? Катя Бодрова, да?
2: Катя Бодрова.
3: Катя Бодрова DJ.
2: Бодрова DJ.
3: Бодрова DJ. Ну что же, блогер дал совет, как уменьшать интернет-зависимость.
2: Делись.
3: Он поставил себе приложение. Ну, вы сами найдете, то есть несложно. Это приложение запрещает сидеть в соцсетях больше 15 минут.
2: Mm-hmm.
3: Да, чтобы снова добраться до рилсов, программа просит ввести код из 50 случайных символов.
2: Ну, знаешь, в этом случае лень пойдет на пользу. Мне точно будет лень набирать эти 50 символов. Я лучше откажусь от социальной сети на какое-то время.
3: Но он утверждает, что эта штуковина работает, потому что он за весь день заходил в соцсети пару раз всего лишь.
2: То есть эта штука работает?
3: Да, это как я пытался экономить пару раз, а деньги сами вышли погулять.
2: Ну что, устраивай периодический детокс от социальных сетей и включай тусовку.

0: Реклама. Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
5: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
9: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
10: 6+.
11: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
14: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
15: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
16: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте.
18: Up the next.
19: А дальше тусовка.
20: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Пятсек.
2: Йоу, Димир, Ди-Ворлд. Это эндорфины, повышающие шоу «Разбудильники». Напротив меня куратор эндорфинов Катя Бодрова.
3: Кортизолопонижатель, диджей Саймон.
2: Каждые 5 секунд в мире кто-то на минуточку заходит в соцсеть и пропадает на 2 часа. А мы просто играем в игру «Пятсек».
3: Играть с нами будет Иван из Краснодара. Вань, привет.
2: Иван!
4: Привет.
3: Ну, в Москве уже сказали зима, в Краснодаре парады, у вас все в порядке?
4: Нет, у нас дожди заливают, и в четверг даже, ой, не в четверг, 4 числа у нас даже снег был.
2: Да, да ты что?
3: В Краснодаре снег.
2: Вау, зима,
4: да.
2: Холода.
4: Никто не ожидал, почти все же уже на летней резине, так что подвох был хороший.
3: Да-да-да.
2: Да, мы даже на летние штаны тоже уже начали ходить, в летних штанах, и вот вдруг сейчас уже с начесом у меня сегодня.
3: Ну, Сань не переоделся, ему повезло. Ладно, такой традиционный...
2: Не переобулся.
3: А, точно. Вань, такой традиционный вопрос в игре «Пятсек». Что ты делаешь максимально быстро, буквально вот за 5 секунд?
4: Максимально быстро.
2: Да?
4: Сваливаюсь с работы.
2: Особенно сегодня, да?
3: Это знаете, как помните этот момент Том и Джерри, когда...
2: Да, да. И
3: там сваливается.
2: И остается пыль или там, ну, то есть, ну, какое-то маленькое облако такое.
3: Назовем это звездной пылью. Ладно, Вань, проверим, справишься ли ты с нашим заданием. Мы, точнее, ты за 5 секунд должен назвать по 3 слова в каждой категории, которые будем предлагать Саймоном. Категория 5. Задача ответить хотя бы на 3 из 5. Если справишься, заберешь фирменный мерч от Radio DFM. Готов?
4: Давайте.
2: Окей, поехали. Назови 3 вещи, которые можно надеть на себя.
4: Шапка, носки, куртка.
2: Слушай, ты как вообще опытный.
3: На опыте двигается, ладно, идем дальше. Назови 3 рыбных блюда.
4: Суши, уха, жареная рыба.
2: Принимаем. Четко, рыбный человек. Сегодня, правда, не четверг. Так, назови 3 вещи, которые можно сделать в субботу утром.
4: Зарядка.
2: Блин, ты сейчас серьезно собираешься в субботу утром делать зарядку?
4: А почему бы да, когда нет?
3: Ладно, так.
2: А, зарядка в горизонтальном положении, вот.
3: Да, Леша тоже. Шавасана идеально, ребят.
2: Шавасана.
3: Шаверма. Ладно, эта категория прошла мимо, не справился, идем дальше. 3 цвета назови.
4: Красный, желтый, зеленый.
2: Четко. Кстати, что там у нас? Еще есть вопрос, да?
3: Так мы все справились.
2: А вы, третий, да, уже был, да? О, красавчик.
3: Поздравляем себя, Вань. Вручаем фирменный мяч от Radio DFM. Вот, как бонус, потому что в Краснодаре тоже снег и дождь. Но пусть тебя это порадует.
2: Да, мы братья по холоду. По холоду, да? Или по холоде?
3: По холоду.
2: По холоду, окей. Ну что ж, дружище, всего лишь 5 секунд на привет остаются.
4: Привет моей тете в Зеленограде. Ну и всем друзьям знакомым.
3: Это был Ваня, Краснодар. Включи тусовку.
2: Шоу «Разбудильники» на Radio DFM включил? Правильно делаешь!

0: Реклама. Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: 6 миллионов человек слушают фирменные ремиксы радио ДФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.
2: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио.

0: пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мэшапы Саймона. Шоу «Разбудильники» на радио DFM, и у нас впереди рубрика «Мэшапы Саймона». Я всегда ее с нетерпением жду, но у меня такое, знаешь, предвкушение, аж немножечко тремор существует. Мне интересно, что на этот раз придумает Саймон. Какие треки скрестить, что кому присобачить. Напомню, что делает Саймон. Он обычно берет текст одной композиции, накладывает на музыку другой композиции, и получается что-то уникальное.
2: Да, получается присобачивание. Ну что ж, гости из будущего недавно залетели в тренд, да, с треком, с треком «Не любовь», да?
1: «Не любовь».
2: А что будет, если сейчас сделаем, ну, пуэрторикано-российскую связь?
1: Такую версию,
2: да.
1: Пуэрториканскую.
2: Да, то есть получается «Гости из будущего» versus Джей Балвин. Это получается «Не любовь, миенте».
1: Слушаем.
2: О, это необычная смесь, но сейчас погнали.

0: Вообще-то, начнем с того, что это любовь. Определенно, она случилась. И после таких браков рождаются классные метисы. Это называется трек «Не любовь Миенте».
1: «Не любовь Миенте», да. Вот «Гость из будущего» versus Джей Балвин.
0: Огнище, Сай.
1: Норм? Окей. Считай, что это как бы виза весны. Я же это сделал еще до того, как наступила весна. Видишь, ну, позвал весну.
0: Кайф, спасибо тебе за это удовольствие.
1: От всего сердца черного перца. Ну что ж, это шоу
0: «Разбудильники».
1: Еще много таких мешапов у нас будут. А ты пока включи
0: тусовку.
1: Катя!

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Ауа-ауа-ауа, йоу, динарод, забей на лифт, иди по лестницам и слови бодрячка от шоу
3: «Разбудильники».
2: Неспроста у нее бодрячковая фамилия Катя Бодрова.
3: Диджей Саймон, неспроста диджей.
2: Сейчас игра, где логика уходит в отпуск, а Катиные губы вводят меня в заблуждение. В эфире «Наушники челлендж».
3: Да, Катины губы вводят в заблуждение. Как красиво.
2: Как будто из пьесы, да?
3: Как будто, да, поэзия какая-то. Ладно, погнали, ребят, наушники челлендж. Спасибо всем тем, кто прислал свои слова в телеграм-канал Радио ДФМ, в личку и под последним постом. Именно их я и буду объяснять Саймону в течение минуты. То есть Сай меня не будет слышать, он сейчас включает себе максимально громкую музыку.
2: Это наушники, наушники, как, наушники активного Катя подавления.
3: Катя подавления, да. Меня тут подавляют в этом шоу, ребята, чтобы вы знали. И я чисто артикуляционно буду объяснять несколько слов Саймону. На чем слове прозвучит гонг, тот и победил, тому мы подробно распишем, как он заберет фирменный мерч от Радио ДФМ. Сай, мы слышим музыку, которая у тебя в наушниках. Сделай потише.
2: Вы меня слышите?
3: Мы тоже слышим твое музло.
2: А, вот так. Это из наушников так громко.
3: Да.
2: Так, а сейчас как?
3: Вот, сейчас мы
2: не слышим.
3: Так, ты нас тоже не слышишь. Все. Погнали.
2: Ага. Уже играем, да?
3: А, будильник.
2: Как?
3: Будильник.
2: Будел.
3: Будильник.
2: Буддизм.
3: Будильник.
2: Буддизм.
3: Будильник.
2: Буди. Буди.
3: Будили.
2: Буди. Буди. Будильники.
3: Да.
2: Будильник. Будильник.
3: Да, ты сгадал, молодец.
2: Окей.
3: Давай дальше. Рассвет.
2: Как?
3: Рассвет.
2: Арахис.
3: Рассвет.
2: Орангутан.
3: Рассвет.
2: Как?
3: Хорошо. Рассвет.
2: Арахис. Слышишь слово?
3: Перец.
2: Как?
3: Перец.
2: Пудел.
3: Перец.
2: Пендел.
3: Перец.
2: Пурга.
3: Перец.
2: Пурген.
3: Перец.
2: Пендел.
3: Перец.
2: Пендел. Следующее слово.
3: Клюква.
2: Как?
3: Клюква.
2: Кунуква.
3: Клюква.
2: Клюква.
3: Да,
2: клюква.
3: Есть.
2: Неужели? Клюква. Вау.
3: Пельмени.
2: Так.
3: Пельмени.
2: Как?
3: Пельмени.
2: Перец.
3: Пельмени.
2: Что за слово-то?
3: Все, все, все.
2: Парабола, что ли?
3: Ну, ух, нет,
2: слушай,
3: максимально далеко.
2: У меня пот вообще мокрый.
3: Пот
2: мокрый, господи.
3: А я думал, у тебя пот сухой. Ты догадался, что такое клюква? Ты удивил меня.
2: Ну, я же зожник.
3: А, и ты не догадался, что такое перец, и на пельменях начал говорить, что это перец.
2: Я своих слил.
3: Да, представляю.
2: Своего слил, а клюкву угадал, надо же.
3: Будильник-то молодец, а еще мимо было рассвет, вот это слово.
2: А, рассвет, разве там был, да? А еще скажи рассвет.
3: Рассвет. Ну, рассвет.
2: По губам сложно.
3: Mm-hmm.
2: Да, сложно, сложно.
3: Слушай, ну мы с каждой игрой все лучше друг друга
2: растем,
3: понимаем.
2: Растем. Сколько? Что, уже 4 месяца, да?
3: Да.
2: Да, 4 месяца, да. Вот, растем. Пока еще в пеленках, но ничего.
3: Так, ну мы что, мы гонгнулись на слове пельмени.
2: Гонгнулись. Что за слово? Мне нравится.
3: На слове пельмени его прислал парень, наверное, под ником All Stars.
2: Окей.
3: Тебе и достается фирменный мерч от Radio DFM. Поздравляем.
2: All Stars.

0: Реклама. Человеку достаточно 5 минут смотреть на речной пейзаж, чтобы прийти в состояние полного душевного комфорта. Так утверждают психологи.
1: А «Донстрой» утверждает, вы можете любоваться рекой не 5 минут, а сколько душе угодно. Только не пропустите старт продаж на острове в Москве. Видовые квартиры с окнами во всю реку. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: А теперь тусовка.
3: DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если под руками подмышки, ну почему же под ногами не подкошки?
3: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: Умный ритейл. Москва, Баклай 6, стране 3, помещение 8-28. Огранс 18-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении самокат 6+.
8: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
9: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
10: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов в Яндекс. Месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте vbdfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: Звук – это музыкальный сервис.

0: Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1117-766-89-840. Город Москва.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
5: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: ABC-дишка. Это шоу «Разбудильники» и бесплатный урок английского, уличного английского от препода, чьи пары ты бы точно не пропускал. Саймон презентует рубрику «ABC-дишка».
2: Да, не пишите мне в директ, сколько это стоит. Действительно, это бесплатно. Вот, от души, от всего сердца черного перца.
1: Какое словечко сегодня выучим?
2: Сегодня фраза. Mm-hmm. Целая фраза из двух слов.
1: Да.
2: Quiet quitting.
1: Что-то...
2: Quiet, это переводится как тихо, да? То есть тишина, да?
1: Mm-hmm.
2: Тихо, да? Quitting, что-то забросить, уходить.
1: Уйти по-английски, вот что-то в этом роде? Молча уйти?
2: Я был уверен, что ты так скажешь. Звучит прикольно, но, к сожалению, неправильно.
1: Не то, да?
2: Но уже теплее. От чего-то уйти?
1: От проблем?
2: Еще? Сейчас где сидишь?
1: На работе.
2: Правильно. Так.
1: Свалить с работы пораньше?
2: Теплее, но не совсем вот так. Знаешь, это очень-очень модная фраза сейчас. Этим многие говорят, что занимаются зумеры.
1: Этим занимаются зумеры.
2: Да. Ну, кстати, и другие тоже поколения. Это когда человек делает именно базовый минимум на работе, не перерабатывает. У него много причин, почему он так себя ведет. То есть, если надо поднять минимум полтора кирпича, mm-hmm. а можно было 5, он точно полтора поднимет и уедет домой.
1: Слушай, помнишь этот принцип 80/20? 20% усилий должно давать 80% результата. Это что-то типа того. Или про лень все-таки.
2: К этим людям просто базовый минимум. То есть он типа спасается от перегорания, я не знаю, но просто quiet quitting. То есть он давно уже уволился, но тело сидит на работе. Вот так. Так что это потихаре уже вроде уволился, но еще существует на работе.
1: Зумеры, вам приветик. Запоминаем фразу еще раз.
2: Quiet quitting.
1: В следующий раз сделаем домашку.
2: Oh, yeah.

0: Kalama. Человеку достаточно 5 минут смотреть на речной пейзаж, чтобы прийти в состояние полного душевного комфорта. Так утверждают психологи.
1: А Донстрой утверждает, вы можете любоваться рекой не 5 минут, а сколько душе угодно. Только не пропустите старт продаж на острове в Москве. Видовые квартиры с окнами во всю реку. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
5: Welcome back, and right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Чик-чик-чик-чик, бум! Всем привет! Бодро пожаловать в смехотерапевтическое шоу «Разбудильники». В студии Катеринка Малинка, Катя Бодрова.
2: И тот самый Саймон.
3: А кто сказал... Господи, как сказал один мудрец, люди смеются по трем причинам, да? То есть либо смешно, либо вообще не смешно, либо уже слишком поздно плакать. А четвертая причина – это, конечно, выиграть приз от Радио DFM в игре «Смехотерапия». Терапия.
2: И попытается это сделать Максим из Новосибирска. Макс, привет.
4: Привет-привет.
3: Макс, здорово.
2: Ну, Новосиб проснулся уже сильно давно, правильно?
4: Конечно, время уже второй 12 час.
3: А как там, Красный проспект уже стоит?
4: Красный проспект уже не стоит.
3: Уже не стоит.
4: Уже не работает.
3: Уже все работает. Это плюс 3 часа, получается 10 часов сейчас, да, у вас, да?
4: Нет, 11:15.
3: А, уж плюс 4 часа же точно.
2: Да, да, да. А, ну, получается, в пробке ты сегодня не стоял. Какие проблемы-то у тебя насущные есть, которые не дают тебе спать по ночам?
4: Проблема, как у всех, в понедельник на работе. Хотелось бы отдыхать.
3: А, почему ты существуешь этот день, понедельник? Вот тогда ты думаешь, понедельник, задолбал.
2: Такая лаконичная, понятная причина, не любовь к понедельникам. Предлагаем эту ситуацию обсмеять, Макс. А что будет происходить дальше? После кодового слова от Саймона «ржи» ты начинаешь смеяться, вот как только можешь, со всей своей дури. Смейся, пока играет музыка. И потом мы сверим твое состояние, ну и посмотрим, выручать тебе фирменный мерч от Radio DFM или нет.
3: Ну что ж, внимание, начинается сеанс смехотерапии. Лечим понедельник без уколов, но с хохотом. Давай, Максим, ржи! С трудом.
2: Выдавливай.
3: Смех, выходи.
2: У тебя, знаешь, такой прям интеллектуальный смех.
3: Да уж.
2: А ты кем работаешь?
4: На меня коллеги смотрят. А я стою просто в кулак, смеюсь.
3: А ты заметила, когда ты начинаешь именно задавливать смех, он, ну, больше хочет выходить.
2: Наружу вырывается. Да. Но понимаешь, ты сделал этот день еще и своим коллегам. Ты точно заслужил фирменный мерч от Radio DFM.
3: И коллегам передай, что тебе легче стало. Правда, легче стало, да?
4: Очень.
3: Окей, теперь передай привет им. У тебя есть 7 секунд.
4: Да, передаю привет ГКУН СОЦ ОДД. Коллеги, я с вами. Все работаем дружно. Вот, скоро лето, скоро тепло, солнце. Так что больше будет выходных. Я в этом уверен.
2: Спасибо, Макс. Новосибирск, включи тусовку.
3: Шоу «Разбудильники» на Радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
5: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
5: On DFM.
0: DFM.
5: Потому что...

0: пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Старый новый трек.
2: Шоу «Разбудильники» в эфире. Видеотрансляция из нашей студии, студии «Радио ДФМ» в группе ВКонтакте. Можно прямо сейчас убедиться, что Саймон стоит за вертушками, а значит, готов презентовать очередную музыкальную рубрику. Дал знать. Одна из моих самых любимых, кстати, старый новый трек. Что делает Сай? Берет популярный трек сегодня и откапывает его оригинал.
3: А сегодня отправимся в поиски трека, которые настолько проверены временем, что его уже можно передать по наследству вместе с сервизом. Ну, как обычно, послушаем два ремейка, а потом первоисточник. Первый ремейк в нашем пути — это трек 2023 года «Barcode Brothers. It's a fine day».
2: Напомни.
3: Да, сейчас узнаем.

0: Тебе трек не напоминает другой?
1: Конечно, напоминает.
0: Напоминает Hollywood Tree, да? Miss You.
1: А, ты в этом отношении?
0: Ну, именно ремикс.
1: Да, очень похож.
0: Да, да. Прямо в таком же стиле. Ну что ж, у нас следующий ремейк, не поверишь, вышел, ну, короче, старше этого ремейка на 31 год.
1: 31?
0: Прикинь вообще, в 1992 году вышел ремейк Opus 3. It's a fine day. Слушаем. Сразу другой саунд.

0: Как тебе саунд?
1: Просто потрясно. Да? Я просто забыла об этом треке. Срочно добавить себе в плейлист.
0: А звучание 90-х тебе как?
1: Обожаю.
0: Любишь, да? Окей. Ну что ж, как всегда, вот теперь надо уже угадать, в каком году вышел оригинал. Но я, у меня для тебя есть подсказки. Так, оригинал вышел в том же году, что и хиты Михаил Боярский, «Городские цветы» и «Земляне, прости, земля».
1: Так, ну это звезды 80-х, насколько я понимаю.
0: Ну да.
1: Ну давай 85-й.
0: О, почти угадала.
1: 86-й?
0: А скин 2 балласта.
1: А, скинуть 83-й.
0: Да, ровно 43 года назад вышел оригинал Jane and Barton. It's a fine day.

0: лице.
1: Это чисто акапелла?
2: Это реально акапелная песня, акапелный трек. Звучит, правда, крипово, как будто из фильма ужаса, да?
1: Да, раз, два, джиперс, криперс.
2: Да, но приемник не крякнул действительно. Песню написал поэт и музыкант Эдвард Бартон. И ее исполнила его девушка Джейн Ланкастер. И красиво и крипово все в одном.
1: Будь я режиссером какого-нибудь современного ужастика, я бы забрала эту акапеллу и сделала главным саундтреком.
2: Вообще, как Jeepers Creepers новый, да?
1: Реально. Промежуточную версию, если что, выбираю.
2: Да ты что, второй опус, да?
1: Да, потрясающе.
2: А я думал, ты...
1: Спасибо, что напомнил.
2: Да, хорошо. Слушаем опус. Кстати, он очень популярная версия, действительно. Слушаем. А это криповый стайл уберем. Yeah. В 1992 году вышел этот трек. Ну что ж, Катя, ты нас вернула в 90-е годы.
1: Я вернула, ты нас вернул туда.
2: Ну что ж, теперь возвращаемся в реал. У нас это шоу
1: «Разбудильники».
2: Бодро пожаловать в 2 штуки 26-й год.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему кастрюля, а не варюля?
3: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: Умный ритейл. Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8, 28, по границ 18, 58, 46, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
8: АЗ-Статнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ-Статнефть и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организации акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
12: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска». Модель за 2025 год.
13: «В ленте».
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
16: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
17: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
18: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
19: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
18: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
19: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
20: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, на 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
21: Мы в сети. Сайт dfm.ru. А дальше тусовка
22: on DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Стоматология, администратор Наталья. Добрый день.
2: Добрый день, Наталья. Здравствуйте. Вы вставляете зубы?
1: Да, здравствуйте, вставляем.
2: Отлично. Вот скажите, пожалуйста, вы зубы вставляете оптом?
1: Оптом?
2: Да, оптом вставляете зубы?
1: Вам надо оптом зубы ставить?
2: Да, надо ставить 47 зубов. Мы хоккейная команда.
1: Вы меня разыгрываете сейчас?
2: Нет, я тренер этой команды. Мы хоккейная команда.
1: Сколько хоккейная команда у вас человек?
2: Нас человек 15.
1: Так, сколько зубов надо каждому человеку вставить?
2: Каждый человек говорит, 4 зубов.
1: Нет, вы сказали 46 зубов.
2: Оптом. Все вместе 46 зубов.
1: Так, определитесь по сумме, я не понимаю тогда.
2: Ну, Наталья, ну войдите в мою позицию. То есть я с математикой не очень хорошо. Ну,
1: дело... Я не могу в вашу позицию войти, потому что вы сказали, вам надо оптом 46 зубов. У вас в команде всего 15 человек. Сколько у каждого человека, по сколько зубов отсутствует?
2: Я могу спросить, ну, человек 15, 46 зубов нужно. Дело просто
1: в том, что... А как вы посчитали, что 46 зубов надо вставить?
2: Ну, так мне секретарь передала.
1: Ну, кто сказал-то?
2: Секитар.
1: Кто?
2: Секитар.
1: Это я не поняла слова.
2: Ну, секитар, который у меня работает, который передает мне информацию.
1: Угу.
2: Ну, дело просто в том, что мы даже не можем нормально выговаривать название своей команды, потому что у нас нет зубов. А мы скоро в чемпионат надо ехать.
1: Вот и поэтому вы шепеляете, да, что нет зубов?
2: Да, нет, у меня передних зубов нет.
1: Ага.
2: Ну, понимаете, а я-то тренер команды.
1: Понимаю теперь, да, конечно,
2: Мы должны красиво выходить, там же много будет прессы и красивых болельщиц. А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
1: А вы думаете, у окуня нет зубов?
2: Окунь нет зубов, конечно. Вы биографию уже учите. Вы знаете биографию?
1: Не поняла, что мне учить?
2: Нет, биографию, вы же знаете биографию.
1: Биография?
2: Окунь же нет зубов.
1: Биологию можешь мне учить?
2: А я так и сказал.
1: Да? Вы знаете, связь плохая, плохо слышно. Я вам, наверное, сейчас перезвоню, хорошо, поучу биологию.
2: Но вы этот не торопитесь. Меня зовут Саймон, я ведущий DFM шоу «Разбудилники».
1: Разбудил, я в 6 утра уже стою.
2: О, молодцы!

0: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Мы в сети. vk.com/dfm

Работа под названием Give Me Something OneRepublic составили нам компанию здесь на Radio DFM. Ну а с вами уже я, Тимур Белов. Всем от меня большой горячий весенний привет. Хочется верить, что после продолжительных майских выходных вы сегодня нашли все-таки в себе силы проснуться пораньше, ну и хоть как-то настроиться на рабочую неделю. Я понимаю, что далеко не у всех было такое желание, но, по-моему, мы с вами справились, и это самое главное. В ближайшие несколько часов обещаю вам горячие треки, под которые можно будет устроить тусовку в любом месте и в любое время. Будут игры, разумеется, подарки тоже, ну и без общения тоже не обойдется. Ну а пока давайте пару слов о тех, кто у нас ожидается впереди. Горячие девушки Бейонсе, Шакира, Beautiful Lie, а также Airbox, Graceland, прямо сейчас.

0: Друзья, исследователи из этой страны на этот раз от нечего делать решили изучить музыкальные произведения. Причем знаете, что они сделали? Они прямо изучили музыкальные произведения от классики до современных треков. И к какому выводу они пришли? Современная музыка стала гораздо менее разнообразной, более повторяющейся, если говорить коротко, то музыка стала просто примитивной. Мелодии, простые ноты повторяются, и все очень предсказуемо.
1: Ну, да нет. Ну, не может этого быть.
0: Ну, о какой предсказуемости, о каком простом мотивчике идет речь? Вот стоит хотя бы вспомнить короля сложных напевов Эйкона и трек под названием «На-на-на». Разве это просто? А трек «Ла-ла-ла» от Naughty Boy и Сэма Смита, а? Ну, согласитесь, все очень непредсказуемо. А вот еще один пример. Peggy Go. «На-на-на». Ну ладно, если кроме шуток, итальянские исследователи, разумеется, правы, но вот по поводу того, что музыка стала проще и предсказуемее, я с ними согласен. Ну согласитесь, от этого эта самая музыка не стала нам нравиться меньше. И это вот самая настоящая правда.

Лана Дел Рей. В любое время года она частенько вспоминает о самом жарком времени года и вспоминает пусть с небольшой такой грустью, но зато с любовью. Summertime Sadness здесь на Radio DFM. А вот что именно вам прямо сейчас нужно будет сделать, я подробно расскажу. Внимание сюда! Играй!

0: плане пинг-понг. Я, собственно, тоже в эту игрушку давно не играл, поэтому давайте это сделаем прямо сейчас. Пинг-понг к нам приближается. Жду вашего активного участия. Звоните, получайте подарки, принимайте участие. 8495-956-1012. Набирайте как можно быстрее и будьте первым. Желаю вам удачи.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
2: Каждый групповой чат рождает второй, где обсуждают первый. И если у вас нет второго чата, у меня для вас плохие новости.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: «Звук» – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-776-69-840. Город Москва.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть «Виброцил» – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. «Виброцил» – сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелионрус».
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
12: Welcome back, and right now...
13: А теперь тусовка.
12: On DFM.
13: DFM.
12: Потому что...

0: Пинг-понг на DFM.
1: Весьма непредсказуемая игра под названием «Пинг-понг» начинается прямо сейчас, здесь, на Радио DFM. И сегодня в нем принимают участие Юля из города Томска и также Роман из Москвы. Ребята, с большим удовольствием вас приветствую. Привет! Доброго понедельничка!
2: Привет, привет, Тимур!
1: Да, привет, Рома! Привет. Юля!
3: Здравствуйте!
1: Юля тоже здесь, на месте. Ребят, скажите, как провели эти майские выходные? Юль, вот начнем с тебя.
3: Ну, ой, я ездила в соседний город, так, чтобы отвезти своих родственников в аэропорт, потому что из нашего города не все самолеты летают.
1: Ну, я так понимаю, много времени провела в дороге.
3: Ну да.
1: Понятно. Рома, а у тебя что?
2: Ну, часть этого отпуска, скажем так, я работал, а другую часть на шашлык оставил.
1: О, ну, шашлыки — это тоже хорошая тема. Чем мы будем заниматься? Мы будем заниматься тоже очень приятным делом по очереди. Именно вы будете говорить слова на определенную тему, при этом каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот из вас, кто последним даст свой ответ до специального сигнала. Сигнал такой... И он может прозвучать в любой момент. Ну, собственно, давайте разбираться с поводом. Наступил у нас понедельник после праздничных выходных, и тема пинг-понга будет подходящей. Начало рабочей недели. И, собственно, ваши ассоциации. Юль, начнем с тебя. Начало рабочей недели. Первое слово, соответственно, от тебя. Поехали.
3: Будильник.
1: Будильник. Буква К. Пожалуйста, Рома.
2: Календарь.
1: Календарь.
3: Работа.
1: Да, все принимается. Буква А.
2: Атрибутика.
1: Для чего?
2: Ну, что с данной сферой рабочей связано. Атрибутика, не знаю, диван и прочее, что к этому относится.
1: Так. Ну, хорошо. Может быть, атрибут?
2: Ну, давай атрибут, да. Давай.
1: Хорошо, буква Т. Юля.
3: Труд.
1: Труд.
2: День!
1: Что ты сказал?
2: День! Я сказал день, я успел.
1: Ты сказал день, но ты не успел. Эх,
2: ладно,
1: Рома.
2: Юля одержит победу, я согласен на это.
1: Но почему бы нет? Почему бы нет, если она действительно одержала победу? Юля, мы тебя с большим удовольствием поздравляем. Сегодня в пинг-понге именно ты одержала победу.
2: Юля, молодец.
1: Юля, молодец.
3: Спасибо, неожиданно, спасибо.
1: Неожиданно, Томск сейчас такой тоже неожиданно радуется за тебя, потому что ты получаешь у нас фирменный мерч Radio DFM. Это фирменный плед, который тебе уж точно пригодится и весной, и летом предстоящим. Поздравляю тебя.
3: Спасибо большое.
1: Ребята, давайте, пока и легкой вам трудовой недели.
3: Спасибо.
1: Счастливо.
3: Всего доброго.

0: И давайте обратим внимание на погоду. Сегодня в столице, ох, какая хорошая погода. Ну, практически лето. Плюс 22-25, облачно с прояснениями. Осадков сегодня не ожидается. Влажность воздуха 30%, а ветер при этом западный 5 метров в секунду.
1: Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
4: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Ну а меня зовут Тимур Белов, я по-прежнему с вами в одной компании. Всем привет и хорошего продолжения этого понедельника. И знаете, мне тут попалась новость, которую я не могу не поделиться с вами. В Японии создали необычные VR-очки, которые можно надеть. Ну, разумеется, VR-очки что делают? Надевают. А потом можно еще и погладить виртуального кота. У этих очков есть дополнительное оборудование, оно передает тактильные ощущения с помощью ультразвука, и поэтому те, кто надевают эти самые очки, они прям вот, понимаете, они по воздуху вот так вот проводят руками и чувствуют, как будто бы они гладят кошечку. Ну, я думаю, что особенно полезная штука для тех, у кого аллергия на пушистых, поэтому можно пользоваться такими VR-очками и, собственно, поднимать себе настроение. Очень круто, очень круто. Так, и у меня вопрос в связи с этим. А что вам больше всего нравится трогать? Именно вот вы трогаете и прям испытываете от этого удовольствие. Пишите в Макс, наш номер +7 965 115 51 15. Можете отправить текст, либо записать короткое голосовое. Ответьте на вопрос, что вам больше всего нравится трогать? Только честно отвечайте. 965-115-51-15. Пишите в Макс. Пообщаемся. Радио DFM.

0: И давайте напомним, что в этом часе мы все вместе отвечаем на вопрос, что вам больше всего нравится трогать. А ваши сообщения принимаются в Макси по номеру +7 965 115 51 15, либо текст, либо короткое голосовое. Кстати, давайте послушаем голосовое от Романа. Он кое-что записал, решил тоже признаться. Рома, пожалуйста, давай, рассказывай.
1: И всем привет, DFM настроенным. Я люблю потрогать очень сильно или шиншилл, или же шпицев.
0: Шиншилл или шпицев. Ну а что вот выберешь именно ты, да, Ром? Если тебе вот поставить перед тобой такой выбор. Либо то, либо другое. Давай-ка, определяйся. Кнопки лифта. Особенно если они щелкают приятно. От Андрея такое послание. Ты случайно тот самый человек, который быстро нажимает на кнопку закрыть двери, когда видит приближающегося к лифту соседа? Есть у меня такие люди, знаю. От Светы. Люблю трогать кошачьи лапки. Особенно, когда они сами тянутся. Как мило. Из той же серии. Сообщение от Венеры. Собачьи уши. Как бархат. Ну, слушайте, смотря какой породы собака. Там такой иногда бывает бархат. И все. Живот своего любимого человека. Каждую складочку, признается Алена. Хотелось бы узнать, вот какую часть твоего тела любит трогать твой любимый человек? Алена, ну так, на всякий случай. Узнай, напиши нам.
2: Радио ДФМ.

на Радио Дефон Донс энд Дай. Девушка, которая никогда не откажется от любимых танцев. Это точно Dance Monkey. Ну а я догадываюсь, от чего не откажетесь вы. Я думаю, что я ваше желание точно угадаю. Я так тебе.

0: Прими, поставь любимый трек в Ом-Ом Рандом.
1: Ну что, угадал? Да, рубрика Ом-Ом Рандом у нас впереди. Ваши музыкальные заявки принимаются уже сейчас. Пишите в Макс номер 965-115-51-15. Какой трек хотите послушать?

Радио ДФМ, там пришло время узнать, какие музыкальные желания у вас сегодня в понедельник, 4 мая. 4 мая после продолжительных майских выходных. Есть у вас желание что-нибудь такое интересненькое послушать? Я напомню, ваши заявки принимаются в Максе. Номер запоминайте, записывайте. 965-115-51-15. Что нам пишут на этот раз? Давайте посмотрим. Дженнифер Лопес, On The Flow. Просьба от Камилы. Эйма Макс, Don't Click Play. Просит Рустам. Вадим отправил сообщение, хочет послушать Portugal The Man, Feel It Still. DJ Smash, вижу такую музыкальную заявку. Hunter X, Bibi Rexha, Johnny. Но кого же выберет наш рандомайзер именно сегодня? Давайте узнаем. Процесс остановлен. И сегодня повезло слушателю. Сейчас вам скажу, как его зовут. Роману. Слушатель Роману, просит он трек «Токота». Исполнитель «Токабро». Если честно, я уже не помню, как звучит этот трек. Название знакомое. Но что-то мне подсказывает, что это очень такая танцевальная работа. Для бодрого в понедельник, я так понимаю. Ну что ж, Роман, трек практически найден. Все, найден. Запускаю. Исполняю твое музыкальное желание.

0: пару слов именно о ней, о погоде. Сегодня в столице облачно с прояснениями. Температура воздуха при этом плюс 22-25. Осадка в ближайшее время не ожидается. Влажность 31%, а ветер западный 5 метров в секунду. Такая вот погода.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
3: Right now.
2: А теперь тусовка
3: on DFM.
2: Потому что радио DFM.
3: DFM.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Невероятно бодрый по-настоящему весенний трек This Feeling от проекта Fastboy на Radio DFM. Да, хорошо работают эти ребята из Германии, ничего не скажешь. Но вот есть у них соперники Kungs и немного такой космический трек Galaxy уже буквально через пару минут. Между прочим, именно эта работа сейчас стремительно приближается к тройке лидеров DFM Top 30. Занимает 6-е место, если я не ошибаюсь. Да, действительно 6-е. И хочется верить, уже на этой неделе поднимутся гораздо выше. Ну что же, будем смотреть, будем слушать, как говорится, да? Заходите в dfm.ru, изучайте. Ну и заодно включайте наши онлайн-станции, которых там очень много, и они вам точно понравятся. Kungs, Galaxy и также Cardigans, My Favorite Game. Впереди, дождитесь.
1: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу. Разбудильники. Morning Show. DFM. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Затронут очень важные темы.
2: До 30 ты что бы ни ел накануне, на ночь, хоть соленые огурцы обоешься, просыпаешься свежачок, а после 30 у тебя резко отек на все.
1: И разбудят не только вас, но и...
3: То есть будем собаку, чтобы она разбудила семью.
2: Собаку будешь?
3: Да, буду.
1: Буду. А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации именной карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения подробнее организации акции. Поэтому на сайте www.vbnfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
6: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
7: Бабаюпик. Красиво придумали.
6: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
1: DFM. Потому что...

приключения. Они приготовили тирамису длиной почти в 0,5 километра. Вы только представьте это. Новый мировой рекорд, разумеется, был зафиксирован. Самый длинный тирамису в истории. Кстати, над десертом работали 100 специалистов из Италии. И по правилам книги рекордов Гиннесса они собирали его прямо на месте, прямо на улице. Представляете, все такие стоят, хлопают. Эх. Хотят кусочек, но нельзя, пока не разрешат. Ну, что могу сказать? Итальянские шеф-повара вообще не знают слова «стоп», когда дело касается особенно десертов. Ну, если вы тоже что-то там вкусненькое сейчас поедаете, желаю вам приятного аппетита.

0: внимание. В общем, звоните, принимайте участие. 495-956-1012. Набирайте эти цифры прямо сейчас, как можно быстрее. Будьте первым. Еще раз номер 8495-956-1012. Впереди у нас долгожданный квиз. Дождитесь. Удачи!
1: Уникально и локально. При поддержке национального проекта «Кадры».
2: Всем привет, это Дмитрий Попов, и сейчас о том, как необычные идеи обычных людей меняют жизнь вокруг. Отправляемся в Саров, город в Нижегородской области, где дизайнер Даниил Бредихин придумал, как заставить городскую среду буквально заговорить. Его стартап называется «Умный стикер с искусственным интеллектом». Это простая наклейка с QR-кодом, который клеится где угодно. Наводишь на нее телефон, и прямо в браузере, без скачивания приложений, открывается чат с нейросетью. Можно голосом спросить, когда придет автобус, или где ближайшая достопримечательность, или пожаловаться на разбитую дорогу. Тогда сообщение получит администрация города. В развитии подобных идей помогает проект «Маркет молодых». В нем предприниматели могут получить бесплатные площадки и показать свои товары – от одежды до умных устройств. В прошлом году было представлено более 12 тысяч единиц разной продукции. Узнать подробности и рассказать о своем деле можно на сайте молодежь-развивайся.рф. Это возможность вырасти при поддержке государства и крупных компаний. А если у вас уже есть действующий проект, расскажите о нем на всю страну. Просто подайте заявку на премию «Молодой предприниматель России». На этом пока все. Меня зовут Дмитрий Попов, а тех, кто создает свои уникальные и локальные проекты, еще обязательно расскажу.
1: Уникально и локально. Реклама.
3: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер.
4: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
10: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
11: 6+.
12: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
13: Пятерочка выручает.
12: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
14: АЗС «Татнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30. А лучше 100.
15: Кофе хотите?
14: Это намек?
15: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
14: Нет кофе, нет бонусов?
15: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
8: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
16: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
17: Подробнее на t2.ru.
18: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
19: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
18: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
19: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
20: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
21: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
22: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
21: Спускает.
22: «Полутон». Кино с 30 апреля. 18+.
23: «Любовь здесь проходит проверку».
24: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
25: 16+.
26: Up the next.
27: А дальше тусовка.
26: On DFM.
27: Потому что радио DFM.

0: Совершенно верно. Прямо сейчас, в эти самые секунды, переключаем все свое внимание на квиз, который начинается на Радио ДФМ. И дозвониться первым успел Кирилл из Новосибирска, который работает курьером. Кирилл, ты на связи? Ты никуда не потерялся еще? Ты здесь? Не боишься? Нет?
1: Я здесь. Всем привет.
0: Ага. Отвечай на вопросы. Не боится. Это прекрасно. Кирилл, а что ты доставляешь? Курьером чего ты являешься?
1: Грузинской еды.
0: Ох, грузинские еды. Ароматы эти. Ох, в середине рабочего дня. Вот лучше эту тему не развивать.
1: Согласен.
0: Я прям не могу удержаться, конечно. Кирилл, лучше давай про квиз. Я тебе на протяжении 1 минуты, на протяжении 60 секунд буду задавать вопросы. Ты на эти вопросы будешь отвечать, а потом мы посчитаем количество правильных ответов. И на этой неделе, разумеется, в конце, ближе к пятнице, там определимся и выберем самого лучшего. И вполне возможно, лучшим участником квиза станешь именно ты, потому что в понедельник показывают, ну, по статистике, такие неплохие результаты. Кирилл, как ты думаешь, сколько правильных ответов будет у тебя сегодня?
1: Ну, минимум 5.
0: Ну, давай, не будем загадывать. Минимум 5. Я эту цифру запомнил. Желаю тебе удачи. Твоя минута начинается прямо сейчас. И, внимание, проверим твою память после праздников. Какое сегодня число и день недели?
1: Сегодня понедельник, 5 мая.
0: Нет, это неправильный ответ. Сегодня 4 мая, понедельник. День рождения складного зонтика отмечается также сегодня. Для чего в первую очередь использовали первые зонтики в мире? От дождя или от солнца?
1: От солнца.
0: Это правильный ответ. Как называются ребра зонтика, которые поддерживают ткань и создают купол?
1: Спицы.
0: Спицы, верно. Международный день уважения кур отмечается 4 мая. Послушай следующие звуки и попробуй повторить. Я тебе засчитаю 1 балл. Внимание сюда. Неплохо. Какое название получило блюдо из небольших кусочков куриного филе в хрустящей панировке, обжаренное в масле?
1: Не знаю.
0: Куриные наггетсы. 122 года назад началось производство автомобиля марки Rolls-Royce. В какой стране это произошло?
1: В Англии.
0: Англия, Великобритания, да. Как звали двух основателей этой автомобильной компании? Марк и Джон или Чарльз и Генри?
1: Чарльз и Генри.
0: Правильно, какие познания, молодец. Это тоже правильный ответ, засчитано. Так, подводим итоги. А по-моему, там прям пятерочка у нас получилась, но...
1: Ну, возможно,
0: лучше
1: да.
0: Давай сочетаем. Я не могу понять, понедельник — это правильно, но почему именно 5 мая?
1: Ну, не знаю, я завтра.
0: Ладно, хорошо. Тут мимо, от солнца действительно первые зонтики, спицы засчитаны. Курочку хорошо изобразил, повторил. Куриные наггетсы мимо. А, ну правильно, куриные наггетсы. Это тема не близкая тебе, потому что ты занимаешься доставкой грузинской еды.
1: Маленькое другое направление.
0: Да, Англия, Великобритания. Действительно, 5 правильных ответов из 7 возможных. Ты как в воду прям глядел, Кирилл.
1: Повезло.
0: Ну, повезло, очень хорошо повезло. Неплохой показатель. Я тебя поздравляю с участием в квизе. 5 правильных ответов зафиксировали. Ждем завтрашнего участника. Посмотрим, кто тебе составит конкуренцию. Ну, а пока приятным, Кирилл. Ты получаешь у нас фирменный плед Радио ДФМ. Поздравляю тебя.
1: Спасибо.
0: Ну и давай, чтобы там весь Новосибирск как следует взбодрился, и ты на рабочем месте, чтобы ты наконец-то понял, что сегодня пятое, не пятое, а четвертое мая. Как можно громче для бодрости слово «квиз» на всю страну. 1, 2, 3. Кирилл!
1: Квиз!

0: Именно в таком режиме они пребывали с нами последние несколько минут. Ну, а я, Тимур Белов, прощаюсь до завтра. Далее встречайте уже Артема Скоробогатова. ДФМ, включи тусовку. Сделайте это и сегодня, в понедельник, не пожалеете.
1: Погода.
0: Прекрасная погода за окном, плюс 22-25, это максимальные показатели, вечером до плюс 20, малооблачно, осадка в ближайшее время не ожидается, влажность при этом 30%, а ветер западный 5 метров в секунду.
1: Реклама. Дорогие красно-белые, не пропустите. 11 мая в 17:30 на стадионе «Лукойл-Арена» футбольный клуб «Спартак Москва» встречается с командой «Рубин». Вас ждет большая развлекательная программа, розыгрыш призов и масштабное предматчевое шоу. Приходите и поддержите любимую команду. Билеты на tickets.spartak.com. Если собрать всех любимых артистов телеканала РУ-ТВ вместе, можно услышать, как звучит наша необъятная страна. 21 мая все звезды сойдутся в ВТБ-арене. Артик и Асти, Зиверт, Дима Билан, Мари Краймбрери, Клава Кока, Сергей Лазарев, Артур Пирожков и другие любимые артисты. 21 мая. ВТБ-арена. 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
2: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
2: on DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Сэш Эквадор только что в эфире радио DFM, и мы, не успев с вами оправиться от первых майских, как они, кстати, у вас прошли, довольны остались шашлыками? Сегодня, в понедельник, сразу же, как говорится, в дебюте рабочей недели, вынуждены обратить внимание и отметить Международный день уважения кур. А потому и новость более чем соответствующая. В Китае, значит, появился новенький тренд. Люди начали заводить себе в качестве домашних питомцев кур. Они покупают им украшения, наряжают, выгуливают на поводке, ну а некоторые и вовсе катают пернатых в детских колясках.
1: Как скучно мы живем.
0: Спасибо, не надо нам здесь такого. Лучше задумайтесь-ка о том, как было бы здорово стать счастливым обладателем нашего фирменного мерча. Сможете перехитрить меня в игрушке Fake News, он ваш. Ну а если перехитрите самих себя, то это будет...
1: Гениально!
0: Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогат и желаю всем легкого старта рабочей недели. Много не работайте и мало тоже.
2: Реклама.

0: «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
1: Бабаюпик. Красиво придумали.
0: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Чуть позже обязательно расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока самое время поговорить с Дмитрием. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Дмитрий. Откуда к нам пожаловали, аловали? Рассказывайте.
1: Тольятти.
0: То-то же. Как там у вас с погодой, кстати говоря?
1: Ну, солнышко светит, надеемся, что скоро будет тепло уже.
0: Слава богу, весна, видимо, ко всем уже постучалась. Это отрадно. Давайте поиграем, что ли? Фейк-ньюс, Дмитрий, у меня для вас уже готовы 3 новостных заголовка, которые я прямо сейчас друг за другом вам и вам тоже, дорогие друзья, озвучу. Не скучайте, пока мы тут с Дмитрием развлекаемся. Ну а вы, Дмитрий, ежели определите правдивость хотя бы 2 из них, гарантированно получаете наш фирменный мерч. А если ничего не получается, вы передаете свои фирменные приветы, и мы тоже остаемся довольны. Дмитрий, российские власти обязали пекарей выпекать на каждой буханке хлеба честный знак. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Думаю, нет. Накладно.
0: В Китае кулинарный блогер создал полупрозрачную жареную курицу.
1: Думаю, да. Они могут.
0: В Японии обнаружили кафе, в котором гостям не наливают молоко в кофе. Простите, а выплевывают его изо рта?
1: Да я думаю, эти тоже способны.
0: Да согласен с вами. И вообще с победой, знаете ли. С победой, уважаемый Дмитрий из Тольятти. Вы знаете, везде во всем оказались правы. Итоги подводить не стоит. А лучше сразу по фактам. Мы вас поздравляем. Забирайте наш фирменный мерч от радио DFM. И быренько передавайте свои фирменные приветы. Мы все во внимании.
1: Привет всем нам, всему городу, всему DFM. Спасибо вам за наше прекрасное настроение. И отдельный привет Виктору, который сейчас в машине, а я в его гараже занимаюсь электрикой.
0: Опачки, ну дела.

0: Реклама. Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
8: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет. Если есть Виброцил, универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил, сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
14: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
15: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
14: Пускай это.
15: «Полутон». Кино с 30 апреля. 18+.
16: Любовь здесь проходит проверку.
17: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
18: 16+.
19: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
20: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
21: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
22: Какое-то странное чувство.
21: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
22: Будто что-то не так.
23: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
24: Ты меня слышишь?
25: Вытащи меня отсюда!
21: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.

0: Ну что, дорогие друзья, время попробовать перевернуть календарик и все вместе вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1715 году в Париже представили первый в мире складной зонд. В 1878 американский изобретатель Томас Эдисон показал народу свое новое изобретение – фонограф. Предшественник граммофона, патефона и вообще каких-либо устройств звукозаписи и звуковоспроизведения. А в 1961 в Советском Союзе признали решение усиленно бороться с тунеядством. И всех жителей Москвы и Ленинграда, которые не работали больше 4 месяцев подряд, привлекать к ответственности и принудительно высылать на исправительные работы в отдаленные регионы на срок до 5 лет со словами:
1: «Тунеядец».
2: О погоде.
0: Лепота. Сейчас, по ощущениям, 24 градуса и облачно. А завтра, завтра обещает все то же самое.
3: Вот теперь заживем.
2: Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: 21 мая. ВТБ-арена. Юбилейная. 15-я. Русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ.
7: Мы покажем.
6: Россия – это тысячи историй успеха. А каждый артист – голос своего города. Вместе они создают музыку большой страны. Тебя ждут Артик и Асти, Зиверт, Дима Билан, Мари Краймбрери, Клава Кока, Сергей Лазарев, Артур Пирожков и другие любимые артисты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
8: Дорогие красно-белые, не пропустите. 11 мая в 17:30 на стадионе «Лукойл-Арена» футбольный клуб «Спартак Москва» встречается с командой «Рубин». Вас ждет большая развлекательная программа, розыгрыш призов и масштабное предматчевое шоу. Приходите и поддержите любимую команду.
9: Билеты на tickets.spartak.com.

0: Destination. Только что в эфире радио DFM. Ну и пока, прямо скажем, россияне жарили на этих выходных шашлыки, корейцы спали. В Сеуле прошел чемпионат по дневному сну, участники которого должны были продемонстрировать свое умение быстро и глубоко засыпать. Вам это знакомо? И несмотря на жалобы молодежи на постоянный недосып, лучше всех с этим справился опытный спортсмен в возрасте 80 лет. Он и получил, собственно, титул главного Сони Кореи.
1: В принципе, логично.
0: Ну а вы можете получить титул счастливого обладателя нашего фирменного мерча. Чуть позже, пожалуйста, по моему сигналу, первыми дозванивайтесь в студию, отгадывайте концовочку новости и дело в шляпе. Ну а я пока, Артем Скоробогатый, объявляю небольшой большой перерыв.
2: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации.

0: Акции правила на сайте vbdsbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
1: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
2: Бабаюпик. Красиво придумали.
1: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: попытки у Алексея что-нибудь да получится. Алексей, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Ну дела. Держу, как говорится, пальчики крестиком, Алексей, за вас.
1: Да.
0: Да, на кону у нас фирменный мерч от Радио DFM. Что было дальше, называется игра. С меня начало самой нереальной реальной новости. Предлагаю следом три варианта концовки. То бишь, три варианта развития событий. Если выберете правильный, таки да. Наконец, одержите победу. А если ничего не получается, сами знаете, мы послушаем с удовольствием ваши фирменные
1: приветы. Да, привет и передам, да.
0: В Москве мужчина, Алексей, назначил девушке свидание и сообщил, что... Многоточие вопрос. Чего было дальше? За еду в ресторане платит она. Что хочет, чтобы она явилась на свидание в неглиже? Или что он придет на встречу со своими детьми? Выбирайте.
1: Ну, за еду платит она.
0: Вот так вот все просто?
1: Ну, я думаю, что да.
0: А все остальные варианты как-то вообще для вас неприметными оказываются?
1: Ну, с детьми как-то это да, там, я не знаю, так, наверное, не бывает.
0: На секундочку, вы что, упустили самый важный нюанс? У нас ведь самая нереальная реальная новость. Алексей.
1: Я понял. А еще повторите, за еду платит она, с детьми и еще...
0: Чтобы она объявилась на свидании в неглиже. Ну, вот так вот он мог решить.
1: Ну, давайте, наверное, в неглиже.
0: В неглиже на свидание?
1: Да.
0: Ух, Алексей. В Москве мужчина назначил девушке свидание и сообщил, что придет на встречу со своими детьми. Алексей, дорогой, я вот честно говоря, вот даже не знаю, что вам и ответить. Это была пятая попытка, да?
1: Да, пятая.
0: Ждем шестую. Ждем шестую, Алексей. Закидывайте привет.
1: Привет передаю всей Курской области. Я сам с Курска. Вот. Всех, кто узнал. Ну, не знаю, у нас это радио только идет по интернету. Ну, и как бы кто там слушает. Ну, кто-то, может быть, и слушает.
0: Класс. А мы счастливы, знаете ли. Что все только и знают, что слушают у вас в Курске радио DFM.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
1: Мы русские люди, мы умеем шашлык жарить. Знаете, вот проливной дождь, ливень. И мы вот так картонку держим все вместе над мангалом, чтобы шашлык пожарился.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну что вы! Если мы решили пожарить шашлыки, мы их пожарим.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
7: Кофе хотите?
6: Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
6: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
8: Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
1: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+.
14: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
15: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
16: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
17: Какое-то странное чувство.
16: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
17: Будто что-то не так.
18: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
19: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
16: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
20: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
21: Бабаюпик. Красиво придумали.
20: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
22: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Up the next. А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка попробуй кратенечко рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день встречи старых друзей в общественном туалете, ну или же Всемирный день поддержки. И попробовать ее изобразить.
1: О погоде.
0: Ну, прям даже не верится. Сейчас, по ощущениям, 22 градуса и малооблачно. А завтра? Завтра все то же самое.
1: Реклама. Дорогие красно-белые, не пропустите. 11 мая в 17:30 на стадионе «Лукойл-Арена» футбольный клуб «Спартак Москва» встречается с командой «Рубин». Вас ждет большая развлекательная программа, розыгрыш призов и масштабное предматчевое шоу. Приходите и поддержите любимую команду. Билеты на tickets.spartak.com.
2: Я хочу услышать Диму Билана.
3: А я Клаву Коку.
2: Мой кумир Сергей Лазарев.
3: Зачем выбирать, если 21 мая в ВТБ-арене на одной сцене встретятся эти и многие другие артисты и в унисон со всей страной исполнят свои хиты.
4: Все звезды с нами, будь и ты!
3: На юбилейной 15-й русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
1: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Sinclair, Take Me to Church, только что порадовал нас своим самобытным треком в эфире радио DFM. Ну а когда случается кризис идей, ну или просто когда хочется выпрыгнуть из штанов, то в мире моды происходит именно это. Французский модный дом Chanel представил сандалии, которых, скорее всего, ждали только древние греки. Это обувь, закрывающая только пятки. В общем, на пяточнике на небольшом каблуке с тонкими ремешками-завязками. Всем бодрого доброго! С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Всех грамотеев приглашаю принять участие в игрушке «Слово дня», где вам предстоит отгадать правильное ударение в слове и, по возможности, конечно же, обзавестись нашим фирменным мерчем. Перспективка огонь, согласен. Тогда чуть позже не профукайте, пожалуйста, специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. А пока коротенькое, но все-таки...
1: Реклама. Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
2: Бабаюпик. Красиво придумали.
1: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.

Ну что, уважаемые грамотеи, настало время показать свои знания по русскому языку и выиграть наш фирменный мерч. Требую звонок в студию. +7 495 956 101 2. Ожидаю.

0: Будем надеяться, что с нами на короткой связи прямо сейчас находится Мария, которая находится в автомобиле, и будем надеяться, что она грамотей. Давайте ей поаплодируем. Мария, здравствуйте.
1: Здрасте,
0: Мария. Ну что, давайте только честно, так это не тая, между нами, что называется. А что было по русскому языку? Надеюсь, вспомните.
1: Блин, это было в прошлом веке, но вроде как четверка.
0: Ага, ну вроде как и неплохо, потому что это повышает шансы на вашу победу. Давайте так, 80 на 20 за. Ну а 20% оставим на то, что всякое может произойти. Ну вдруг, знаете, в забу дыхание сперло, растерялись и все, жишис. Мария, у нас есть для вас новостной заголовок. Там внутри словечко, в котором вам предстоит правильно поставить ударение. Если все хорошо, мы дарим вам наш фирменный мерч. Если нет, слушаем ваши приветы. Итак, внимание, Мария. В Госдуме предложили изменить систему премирования или премирования сотрудников. Что скажет Мария?
1: Первый вариант.
0: Проговорите, пожалуйста.
1: Премирование.
0: Да не премирование, а премирование. Ну, Мария, что ж ты будешь делать? Как-то вы очень так, знаете, не уверены. Сказали, что у вас была четверочка по русскому языку. А вот оно теперь и понятно. И хоть в разговорной речи бытует два варианта произношения, тут, кстати говоря, я вас ругать сильно не буду. Так что вы имели полное право выбрать первый. Согласно орфоэпической норме русского языка, ударение в нем все-таки следует ставить на четвертый слог и говорить правильно «премирование». Если честно, я бы тоже выбрал «премирование». Ладно, учим русский язык вместе со всей страной в эфире Радио ДФМ, и это прекрасно. Мария, где ваши приветы фирменные?
1: Привет вообще всем, кто едет с работы.
0: Уже вот в половине четвертого вы уже с работы домой?
1: Извините, у нас уже 17:28.
0: А откуда вы к нам позвонили?
1: Город Оренбург.
0: Ну теперь все понятно же.
2: Радио ДФМ.

0: ДиЭФМ.
1: Радио ДиЭФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мойша. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
2: Как понять, что ты уже взрослый?
3: А-а-а.
2: Ты садишься в машину со звуком «Эть», а выходишь из машины «Опа!»
1: И поймут друг друга с полуслова.
3: Пурга!
2: Пурген! Перец!
3: Пимпел!
2: Перец!
3: Пимпел! Следующее слово!
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио ДиЭФМ.
1: Реклама.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть «Виброцил» – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. «Виброцил» – сезон аллергенов и бацилл. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелионрус».
11: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов в ядрах в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте vbdfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
13: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
14: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
13: Не запускай это.
14: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
16: 16+.
17: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
18: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
19: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
20: Какое-то странное чувство.
19: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
20: Будто что-то не так.
21: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
22: Ты меня слышишь?
23: Вытащи меня отсюда!
19: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
24: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
25: Бабаюпик. Красиво придумали.
24: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
26: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Right now. А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что же, настало время прощаться, однако перед тем, как это сделать...
1: А напоследок я скажу...
0: Давайте-ка, да, скажу о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, московский зоопарк запустил бесплатные прогулки с 6:30 до 9:00 утра. Актеры фильма «Дьявол носит Прада» намекнули на то, что франшиза может получить третью часть, а парень из Германии попал в книгу рекордов Гиннесса, так как смог собрать кубик Рубика в свободном падении. Он прыгнул, значит, с парашютом, разогнался до скорости больше 160 км в час и справился с головоломкой за 23,5 секунды.
2: Вообще! Красава!
0: Вообще. На сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
3: До скорого.
4: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 22 градуса, класс, и облачно. А завтра? Завтра обещает все то же самое.
4: Реклама. Эта брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Всем привет, друзья, с вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И знаете, что я сегодня подумал? Хорошая музыка, она как жена. Сначала радует, а потом начинает раздражать. И ты понимаешь то, что жизнь без нее уже просто не можешь. И это уже 25-я песня за сутки, представляете? Классно. А я всем желаю классного настроения и много еды. Это Радио DFM.

Марина пишет нам в студию и спрашивает, а правда, что у радиоведущих есть кнопка смеха? Да, конечно, у нас есть кнопка катапульт, ты плохо себя ведешь и хоп, улетаешь куда-то. Нет, Марина, кнопки у нас нет, зато у нас есть звукорежиссер по имени Петрик, который постоянно смотрит на меня через стекло и некрасиво ржет. Некрасиво, потому что у него всего 4 зуба. По сути, эффект абсолютно такой же, как у кнопки, но Петр делает это гораздо живее и веселее. Мой любимый 4-зубый Петр. Борис Всемогущий в студии Радио DFM. Мы продолжаем дарить улыбку и бодрящую музыку.

0: Так, сходил я сегодня в магазин. Слушайте, видели там цены? У меня просто глаза набекрень. Кассир, когда мне все пробивал, посчитал, сказал мне: Борис, расплатись ты лучше почкой, потому что у тебя не хватает. Честно, мне почку реально было жалко, потому что у меня она и так одна, и я предложил ему свое самое ненужное, это мою селезенку. А он посмотрел на меня, посмеялся и сказал, что сегодня мы мелочь, дорогой друг, не принимаем. Вот мы дожили до того, что селезенка – это мелочь. Нужно было ему предложить мое самое дорогое. Это мой язык без костей. Друзья, держитесь за нашу громкость. Впереди у нас антикризисная музыка. Это Радио ДФМ и Борис Всемогущий. Теперь о погоде в Венеции я вам, конечно, не расскажу. Да, там очень антуражно, гондольеры, вкусная еда. Но у нас есть конфеты Мишка Косолапа, есть Тверская. И, конечно, у нас есть Ксения Собчак. Теперь о погоде в Москве. За окном у нас плюс 25, осадков не наблюдается. А завтра в столице плюс 26, солнечно и ясно.
1: Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
2: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Дорогие красно-белые, не пропустите. 11 мая в 17:30 на стадионе «Лукойл-Арена» футбольный клуб «Спартак Москва» встречается с командой «Рубин». Вас ждет большая развлекательная программа, розыгрыш призов и масштабное предматчевое шоу. Приходите и поддержите любимую команду. Билеты на tickets.spartak.com.
4: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
5: Welcome back and right now.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира, настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: притча. Если ваши деньги любят тишину, то это вообще не страшно. Радио DFM работает громко и абсолютно бесплатно. Считайте, что я ваш личный финансовый советник. Финансовый советник Борис Всемогущий, у которого в кармане червонец. Поэтому лучше вместо моих рекомендаций я поставлю отборные треки, которые будут просто без процентов. Как говорится, чистая музыка впереди.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show on DFM. Горячее, острое и откровенное.
2: В Германии люди помогают жабам переходить дорогу. Господи, я одной жабе замуж помогла выйти. Не то, что дорогу перейти.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. УГР. 18-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Обновленный HVL M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. HVL M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля HVL M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах HVL City и на сайте HVL.ru.
7: Звук – это музыкальный сервис.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 111-776-48-9-840. Город Москва.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: А теперь тусовка.
5: DFM.
4: Потому что радио.

Фраза «деньги не пахнут» придумали те, кто никогда не доставал 500 рублей из куртки, которую забыл с прошлой зимы. Пахнет она, знаете, чем? Мною, нафталином, смутной победой и шансом на пирожок с капустой. Боже, как я хочу кушать! Мне кажется, у меня бабочки в животе уже куда-то улетели, поняв, что там ловить абсолютно нечего. В эфире Борис Всемогущий, который излучает аромат победы над забвением, а радио DFM помогает всем прекрасной музыкой.

0: уникально и локально при поддержке национального проекта «Кадры».
1: Всем привет, это Дмитрий Попов, и сейчас о том, как необычные идеи обычных людей меняют жизнь вокруг. Отправляемся в Саров, город в Нижегородской области, где дизайнер Даниил Бредихин придумал, как заставить городскую среду буквально заговорить. Его стартап называется «Умный стикер с искусственным интеллектом». Это простая наклейка с QR-кодом, который клеится где угодно. Наводишь на нее телефон, и прямо в браузере, без скачивания приложений, открывается чат с нейросетью. Можно голосом спросить, когда придет автобус, или где ближайшая достопримечательность, или пожаловаться на разбитую дорогу. Тогда сообщение получит администрация города. В развитии подобных идей помогает проект «Маркет молодых». В нем предприниматели могут получить бесплатные площадки и показать свои товары – от одежды до умных устройств. В прошлом году было представлено более 12 тысяч единиц разной продукции. Узнать подробности и рассказать о своем деле можно на сайте молодежь-развивайся.рф. Это возможность вырасти при поддержке государства и крупных компаний. А если у вас уже есть действующий проект, расскажите о нем на всю страну. Просто подайте заявку на премию «Молодой предприниматель России». На этом пока все. Меня зовут Дмитрий Попов. А тех, кто создает свои уникальные и локальные проекты, еще обязательно расскажу.
0: Уникально и локально. Реклама.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничение. 0+.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались. Теперь твоя очередь.
8: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средство для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.

0: квартиру сниму на суточную.
1: АЗС-Татнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
2: Кофе хотите?
1: Это намек?
2: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
1: Нет кофе, нет бонусов?
2: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС-Татнефть и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС-Запад. Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, стране 3, помещение 8, 28, ОГРН 117, 58, 47, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jeku.ru.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: А дальше – тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Знаете, что я подумал? А что, если инфляция доберется до музыки? Станет как? Станет очень печально. Нотам будет очень тесно в октаве. Нам придется доплачивать за бемоли. И настанет просто какой-то музыкальный кризис. Но пока этого не случилось, давайте качать свои права и треки на радио DFM. Если честно, последний раз, когда я качал свои права у начальника, я остался без обеда и без зарплаты. Вывод знаете какой? Качайте просто музыку, а с начальником просто улыбайтесь ему и станет ему просто тепло. Ну а на этом у меня все. С вами был победитель игры «Денег нет, но вы держитесь», Борис Всемогущий. Впереди у нас лучшие моменты вечернего шоу с Юлией Паго. А я погнал. Пока-пока.
1: Погода.
0: Теперь о погоде в Праге я вам, конечно, не расскажу. Да, там очень красиво, колоритно, слово какое. Но у нас есть докторская колбаса, есть Кремль и, конечно, у нас есть Винни-Пух. Теперь о погоде в Москве. За окном у нас плюс 24, осадков не наблюдается. А завтра в столице плюс 26, солнечно и прекрасно.
1: Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
2: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Если собрать всех любимых артистов телеканала РУ-ТВ вместе, можно услышать, как звучит наша необъятная страна. 21 мая все звезды сойдутся в ВТБ-арене. Артик и Асти, Зиверт, Дима Билан, Мари Краймбрери, Клава Кока, Сергей Лазарев, Артур Пирожков и другие любимые артисты. 21 мая. ВТБ-арена. 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
1: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: А ведь есть люди, которые сейчас на вечериночку собираются, а есть те, которые уже на вечериночке, это мы с Попиком.
2: Да, всем привет.
1: У нас, кстати, новость там какая-то есть.
2: Да, кстати, как раз про вечеринки и свидания. Оказывается, что каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 тысяч рублей. Для меня вообще это шок-контент, что называется.
1: На самом деле, мы сейчас с Попом обсуждали это за эфиром, он мне говорит, а что там на 10 тысяч? Я говорю, ты что, с ума сошел?
2: Ну, да куда
1: это
2: там?
1: Это меньшее, что можно сделать на самом деле. То есть десятка. Вот педикюр-маникюр, это где-то 6 тысяч на все то. Все, но это минимум. Есть и дороже.
2: Да.
1: Реснички, брови. Опять же, траты на свидание, именно на свидание, они зависят от того, как часто она ходит на свидание. Если она была в браке, не знаю, там, 20 лет, и вдруг решила выйти в свет, так сказать, ей придется с нуля начинать, скорее всего. Мне все-таки больше нравится сейчас вот эта тема, когда никто не старается. Объясню, почему. Потому что ну вот, если ты все время стараешься, ты же такой все время и будешь. А так некоторые 2-3 раза постараются, а потом превращаются в то же, что были до этого. Получается, обман потребителя. Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
4: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185, ОГРН 102-230-1598-549, категория 6+.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

0: and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: Моменты. А вот эти знаменитые пробки из города в область по пятницам, когда действительно все, просто все со своей рассадой соберутся туда, на природу. И самое противное, вы всегда должны это помнить, когда вы говорите: ой, давай не будем шашлыки покупать в этот раз, надоели уже. Да уже от этих шашлыков, честно говоря, вот уже поперек горла они стоят. Давай рыбу возьмем там или, не знаю, кабачки. Ну, хоть что-то такое, ну, что, опять жрать это мясо? А потом соседи начинают делать шашлык, и ты понимаешь, какая же стратегическая ошибка была допущена в этот самый момент, когда ты сказал: не надо, не будем брать, уже надоели. Потому что зависть сумасшедшая. Один запах способен вызвать ее. Вот поэтому, и друзья, если вы собираетесь куда-то на природу, и вас вдруг посетила мысль, которую я только что озвучила, все-таки немножечко, килограммчика полтора буквально, возьмите с собой на всякий случай. На всякий, поверьте, пригодится. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: моменты.
1: Ну что, Дмитрий, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Да, с удовольствием. Сегодня Международный день счастья отмечается. А счастье же, оно уже, вы знаете, оно же в мелочах. Вот как раз эти самые мелочи мы сегодня с вами и ищем, какая мелочь для вас счастье.
1: Когда в жару принес пельмени, они не растаяли. Когда заболел в понедельник, а не в пятницу. Когда шампунь осталось на донышке, но этого хватило, чтобы вымыть всю голову. Мне интересно, а есть вообще те люди, которые просто, знаете, там на донышке остается шампунь, они просто равнодушно так в помойку. Вот без этого, что надо налить туда водички, вот так взбултыхать, а потом еще все равно вылить и до конца дожать эту историю.
2: Уверен, те же люди, знаешь, прям вот сметанку не борщом потом вынимают в баночки, а просто вот выбрасывают. Да, кайф, да, вот борща туда, вот раз ложечку в банку со сметаной и доел.
1: Да, и они, наверное, все-таки, знаешь, когда вот у них зубная паста уже заканчивается, хотя бы там ближе к концу подходит, они такие, ой, надо новую уже, что? А не вот это, вот, знаете, закрутка такая из зубной пасты. До финала дожмем. А или как, знаешь, девочки, например, если хороший тонак, очень-очень хороший, или крем для лица, ну, знаешь, мы можем дойти до того, что мы даже разрежем эту штуку и вот прям пальцем все это вот по всем стеночкам соберем. Эти и другие истории нищебродов вы можете послушать в следующей программе.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
3: А вы думаете, у окуня нет зубов?
2: У окуня нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8/28, УГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
10: «Азастатнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
11: Кофе хотите?
10: Это намек?
11: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
10: Нет кофе, нет бонусов?
11: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «Азастатнефть» и получаете дополнительные бонусы.
12: Организатор акции. ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
13: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
14: Подробнее на t2.ru.
15: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации именной карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организации акций. Правила на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
17: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
18: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
19: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
20: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
21: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
20: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
21: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
1: Все, за что вы любите радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.
0: Next.
1: А дальше тусовка.
0: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco!
0: DFM.
2: Моменты.
3: Вот меня тоже это поражает. Почему-то, когда надо сказать какую-то какаху, да, вот выдать какую-то негативную эмоцию, нас прям не остановить. Мы готовы рассказывать, критические замечания делать и так далее сколько угодно. Но когда нужно, наоборот, сказать что-то хорошее, признаться лишний раз в любви, объяснить человеку, почему он самый лучший в мире, мы как будто тушуемся. Как будто, знаете, есть такой момент неловкости в этот момент. Особенно, если ты делаешь это публично. Потом, если ты это делаешь публично, например, не любимому человеку, а, допустим, коллеге или начальнику, все сразу скажут: попу лижешь. Все сразу. Это естественно. То есть получается, что у нас есть индульгенция только на плохое. Мы можем говорить плохое, и тогда все скажут: смотри, какой он смелый, искренний, честный. Вот, не боится сказать гадости в глаза. А если вы, наоборот, говорите что-то хорошее, то тогда вы попа-лис.
1: А ведь люди часто действительно заслуживают хороших слов.
3: Но абсолютно, абсолютно. И нужно не бояться их говорить, а наоборот, стараться друг друга радовать и множить вот это позитивное влияние друг на друга. Мне так кажется. Поэтому если, друзья, сегодня вы еще никому не сказали, за что вы его любите, или что хорошего в вашем близком человеке, не объяснили ему, почему он самый лучший, то сделайте это незамедлительно.
0: Ladies and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco.
0: DFM.

0: Реклама. Человеку достаточно 5 минут смотреть на речной пейзаж, чтобы прийти в состояние полного душевного комфорта. Так утверждают психологи.
1: А Донстрой утверждает, вы можете любоваться рекой не 5 минут, а сколько душе угодно. Только не пропустите старт продаж на острове в Москве. Видовые квартиры с окнами во всю реку. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-741.
1: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: 21 мая. ВТБ-арена. Юбилейная. 15-я. Русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ.
5: Мы покажем.
4: Россия – это тысячи историй успеха. А каждый артист – голос своего города. Вместе они создают музыку большой страны. Тебя ждут Артик и Асти, Зиверт, Дима Билан, Мари Краймбрери, Клава Кока, Сергей Лазарев, Артур Пирожков и другие любимые артисты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Категория 16+.
6: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
7: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка
7: on DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

0: моменты.
1: Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Что нельзя делать медленно?
1: Нельзя медленно убираться дома, особенно если позвонили гости и сказали, что скоро заедут, люблю договариваться заранее. Я вам уже говорила, есть потрясающий лайфхак. Если к вам едут гости или там особенно, вот, например, кто-нибудь из родственников, внезапно, вот из темы 10 минут, и мы будем мимо проезжали, никак от них не отмазаться, тогда вы просто берете ведро, воду наливаете, швабру ставите, и вот у вас уже не бардак, а генеральная уборка в самом разгаре. Все.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco!
0: On DFM. Лучшие
2: моменты. День удачен для любого рода преобразований. Можно взяться за новые дела, наметить новые планы, даже сделать дома ремонт. Ну или, наконец, вбить уже этот гвоздь, а то жена надоела ныть, да, когда ты его вопьешь. Вы вообще не понимаете, кстати, девочек, вот это вот, знаете, вот это, когда ты плинтус, когда ты вот... Девки, это так все легко, честно. Нашли видосик, да, я кофеварку починила. Оказалось, плевое дело. Мне все показали. Проблемы какие? Никаких. Ему же стыдно станет, если вы сами все приклеите. Вот.
3: Я хотел сказать, пацаны отмазали нас.
2: Да, нет, это момент манипуляции. Сказать, смотри, я уже вот, а ты мне завтрак приготовить не можешь, а ты мне ужин приготовить, а ты мне обед. Все. Вам уже никто не скажет, что это не мужское дело, потому что вы же сделали мужское дело. Я говорю, надо курсы по манипуляции открывать. Тогда сколько семей сохранится?
0: Ladies and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco
0: on DFM.

0: Лучшие моменты.
1: Ну, так всегда и бывает. Я говорю, никогда человек полностью недоволен тем, что имеет. И вот это самая большая радость, это когда остановишься в моменте и думаешь, слушай, а вроде ничего и неплохо. Поверьте, вот даже люди, у которых все, казалось бы, есть, ну, просто все хорошо, они постоянно чем-то недовольны. У них там депрессии, повышение вот этих вот всяких ментальных проблем, то есть какие-то чувства, ощущения какого-то, какой-то пустоты возникает, которые они пытаются заполнить всем подряд. А тут вроде как начинаешь вот смотреть на мелочи, и из мелочей же и складывается это ощущение счастья. Поэтому счастье действительно только ваша ответственность. Не будет, не придет счастье с другим человеком и так далее. Пока вы сами в себе не начнете его находить, оно не появится. А вот, зато если вы будете находить это счастье в себе, то тогда оно не будет зависеть ни от кого. А это самый высший кайф. It's showtime. Погода!

0: ДФМ. Лучшие моменты.
1: 12 миллионов долларов. Столько стоит самое дорогое свадебное платье в мире.
2: 12 миллионов.
1: Нафига такое?
2: Да слушай,
1: это какие-то понты дурацкие.
2: Можно вообще было в такую вечеринку
1: сделать. Вообще непонятно. Не, я честно не понимаю, когда люди действительно берут кредит, например. Нет, понятно, когда у вас денег там столько, что девать некуда. Добрый вечер. Но когда вот берут прям кредит, у денег нет, а они вот все деньги на свадьбу, а потом, не дай бог, еще, ну, сами знаем что.
2: Разошлись, а кредит приходится выплачивать, продолжать.
1: Да, это как-то совсем странно. Мне кажется, ну не в этом же счастье. Счастье в еде. Ну, конечно. Чтобы, знаете, какая мне разница, сколько стоит платье на невесте, да, если столы пустые. Ну, алло.

0: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальные выгоды действуют при условии сдачи автомобиля при оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
13: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
14: От студии, подарившей нам собиратель душ.
15: Какое-то странное чувство.
14: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
15: Будто что-то не так.
16: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
17: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
14: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
18: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: Up the next.
20: А дальше тусовка.
19: On DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pagol.
1: Pagol.
0: DFM.
2: Моменты. Еще, кстати, в детстве было по кайфу со взрослыми за столом сидеть, когда тебя не прогоняют, и ты такой,
3: да.
2: Ничего не понимаешь.
3: С открытым ртом.
2: Да,
3: ужасно интересно было слушать взрослые разговоры, правда. Как-то в этот момент чувствовалось каким-то избранным, что ли. И главное сделать так, чтобы они не обратили на тебя внимания и не выгнали. Вот ты тут сидишь так, ниже воды, ниже травы, и делаешь вид, что ты очень голоден. Как бы, и по третьему кругу уже салатики начинаешь наворачивать, лишь бы только не выгнали, не попросили идти за стол. Вообще, честно говоря, раздражало. И сейчас мне непонятна эта история. Детский стол. То есть детский стол, куда отдельно детей, и типа считается это круто. Для меня... Вот реально это было бы самым страшным наказанием, если бы меня посадили с детьми и лишили бы удовольствия подслушивать взрослые разговоры. А это еще так круто, когда с родаками можно тусить, когда они, помните, стол выносят и начинаются танцы. И ты так между там где-то пробегаешь, так классно, а потом тебя на стульях укладывают спать. Вот это я понимаю детство. А то вот это вот, понимаешь, да ну... Нужны мне их клоуны, нужны мне
2: аниматоры.
3: Зачем мне клоун? У меня дядя Витя был. Какие клоуны? Какой клоун заменил бы пьяного дядя Витю? Кстати, друзья, напоминаем, алкоголь вредит вашему здоровью.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pagol.
1: Pagol.
0: DFM.

0: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Мы в сети. vk.com/dfm. Right now. А теперь тусовка. DFM. Потому что радио DFM.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Реклама. Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
1: Пятерочка выручает.
0: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
7: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
6: Не спускает.
7: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на «Ла Мода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на «Ла Мода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль.

0: бесконечные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
2: Открывает дачный сезон Скупер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи. Супер. УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12 плюс. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.